0: Он кончал российский сосед, Франхеринг 030, Вестатый, Утемис, Лентем, Вамонтезон. Франхеринг 030, Утемис, Лентем, Вамонтезон. Франхеринг 030, Утемис, Лентем, Вамонтезон. Франхеринг 030, Утемис, Лентем,
1: Вамонтезон. Франхеринг 030, Утемис, Лентем, Вамонтезон.
0: Roger 106, Tokyo Approach, Kerbaya Suvan, Tango Arriver, Expect Iris Zulu 34 Right Approach.
2: Some Tango Arriver, Expect Iris Zulu on a 34 Right, I can know what you're doing.